В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
1: Добрый день, дорогие друзья!
0: В эфире «Радио Японии» звучит выпуск воскресной передачи. Согласно одному из опросов правительства Японии, более 8400 детей иностранных граждан в стране либо никогда не посещали японские начальные или средние школы, либо их статус зачисления в школу не подтвержден.
1: Из-за того, что дети не посещают школу, они могут столкнуться с рядом проблем и сложностей в своей жизни в будущем. Учитывая, что в Японии растет число проживающих иностранцев, доступ к обязательному образованию имеет важное значение для создания по-настоящему инклюзивного общества.
0: В этом выпуске мы хотим рассказать о том, каковы правила и процедуры зачисления в японскую школу, а также куда можно обратиться за поддержкой в случае необходимости. Мы надеемся, что эта информация заинтересует наших слушателей и поможет жителям Японии, имеющим иностранное гражданство или происхождение. У микрофона Анастасия Манакова
1: и Ирина Брайан.
0: По данным на конец декабря прошлого 2025 года, число иностранных граждан, проживающих в Японии, составило около 4 миллионов 125 тысяч человек. Это рекорд. Никогда ранее число иностранных жителей в Японии не пересекало отметку в 4 миллиона. Учитывая, что иностранное население в стране, вероятно, продолжит расти, все более важное значение приобретает обеспечение доступа к обязательному образованию.
1: Дело в том, что в Японии дети-иностранцы могут, как и японские дети, бесплатно посещать японские общественные, начальные и неполные средние школы, если они желают. Однако, согласно информации Министерства просвещения, по закону иностранные граждане не обязаны отправлять своих детей в школу, в отличие от японских граждан.
0: Возможно, по этой причине, либо по незнанию или нехватке информации о поступлении в школу, некоторые иностранные жители не дают своим детям возможности получить школьное образование в Японии. Так, согласно данным на 2024 год, в школьную систему не были включены более 8400 детей иностранных граждан, проживающих в Японии.
1: Поэтому нам бы хотелось рассказать о важнейших шагах и этапах по зачислению ребенка в школу, а также ответить на некоторые вопросы, которые могут беспокоить иностранных родителей.
0: Итак, процедура зачисления. Иностранные граждане, которые хотят записать своих детей в общественную, начальную или неполную среднюю школу в Японии, должны указать это при заполнении документов о въезде или проживании в муниципальных органах. Местный совет по образованию предоставит всю необходимую информацию о школе родителям или опекунам ребенка.
1: Но предположим, что кто-то не прошел регистрацию по месту жительства. Органы власти отмечают, что предпочтительнее сначала все же зарегистрировать свое проживание. Но даже если это сделать по какой-либо причине затруднительно, вам могут помочь. Например, Совет по образованию Токийского района Сибуя отмечает, что может принять заявку на поступление в школу, если будет представлен, скажем, договор об аренде собственности или другой документ, подтверждающий факт проживания в этом районе.
0: Могут быть и такие ситуации, когда у ребенка нет не только регистрации по месту жительства, но и, в принципе, статуса проживания в Японии. Мы бы хотели особенно отметить, что даже в таком случае ребенок может учиться в японской школе.
1: Настя, но, наверное, здесь у иностранных жителей без статуса проживания в Японии может возникнуть вопрос или некоторое беспокойство. А должны ли местные советы по образованию сообщать иммиграционным властям о детях-иностранцах без статуса проживания?
0: На этот счет есть документ правительства Японии. Дело в том, что закон Японии о контроле за иммиграцией и признании беженцев предписывает государственным служащим сообщать о выявленных нарушениях. Однако в 2011 году правительство Японии направило в парламент официальный ответ на запрос. В нем разъяснялось, что в исключительных случаях, когда сообщение о нарушении помешает ведомству достичь своих административных целей, ведомство может, оценив разные общественные интересы, принять решение о необходимости сообщения, исходя из конкретных обстоятельств. Но что это значит? Органы образования служат тому, чтобы дети могли иметь возможность учиться в школе. Поэтому содействие этому является приоритетом работы органов образования. Так что если сообщение в иммиграционную службу будет противоречить этой главной цели, то орган образования может отказаться направлять туда эти данные.
1: Также имейте в виду, что если ваш ребенок недостаточно овладел японским языком, то при определении его в класс тоже может применяться гибкий подход. В целом, при зачислении в школу дети-иностранцы попадают в класс, соответствующий их возрасту. Но вы можете попросить зачислить ребенка в класс пониже, чтобы ему было проще наверстать знания японского языка. Ваши индивидуальные обстоятельства примут в расчет.
0: В японских начальных и неполных средних школах учатся 9 лет, с 6 до 15 лет. Каждый учебный год длится с 1 апреля по 31 марта следующего года.
1: Возможно, людям, приезжающим в Японию из стран, где учебный год обычно стартует в сентябре, это покажется непривычным. Но в Японии действительно в начале апреля можно увидеть большое число первоклассников, одетых в новую школьную форму и спешащих за парты в сопровождении торжественно одетых родителей.
0: Как мы уже отмечали в начале нашего разговора, обучение в японской школе бесплатное. Учебники также выдаются бесплатно. В большинстве школ предусмотрен школьный обед. За него взимается плата, но ее величина разнится в зависимости от муниципалитета, и многие муниципалитеты либо полностью, либо частично освобождают учащихся от оплаты.
1: Муниципалитеты также предоставляют финансовую поддержку семьям, которые сталкиваются с экономическими трудностями. В частности, помогают оплачивать стоимость школьных обедов и школьных принадлежностей через программы финансовой помощи на покрытие школьных расходов. Эти программы называют «Сюгаку Энджо». Для участия в этой программе родители или опекуны должны подать заявку.
0: Право на пособие имеют домохозяйства, получающие социальные выплаты, а также другие домохозяйства, которые, по мнению муниципалитета, испытывают финансовые трудности. Как и в ситуации со статусом проживания, к семье может быть применен гибкий подход. Если вы заинтересованы в такой программе, то обратитесь в местный совет по образованию за дополнительной информацией.
1: Приведем такой пример. В городе Йокогама, это совсем недалеко от Токио, семьи из двух человек с годовым доходом до 2,5 миллионов йен могут претендовать на участие в программе. Для семей из трех человек лимит годового дохода составляет 3,3 миллиона йен. Власти города Йокогама заявляют, что указанные суммы дохода являются лишь ориентировочными, и семьям следует подавать заявку, если они испытывают финансовые трудности.
0: Также Йокогама предоставляет бесплатные обеды жителям, имеющим на это право. Кроме того, учащимся первого класса начальной школы выделяется единовременная выплата 64 300 йен на подготовку к школе, а также 16 680 йен ежегодно на необходимые принадлежности. Учащиеся шестого класса получают 11 000 йен на оплату выпускного альбома. Это просто пример помощи, который может оказать муниципалитет, поэтому узнайте больше о ваших возможностях в своем муниципалитете.
1: Мы продолжим наш разговор рассказом о том, какие муниципальные органы и общественные организации могут помочь иностранным семьям разобраться в системе школьного образования Японии. А сейчас для вас звучит композиция «Аджисай Гортензии». Ее исполняет певица Мисора Хибари.

0: Считается, что самая большая доля детей иностранцев, не посещающих школы в Японии, приходится на район Большого Токио. По подсчетам, здесь проживает около 66% таких детей. По состоянию на май 2024 года на сам Токио, за исключением окружающих префектур, приходилось 3399 таких детей. Это самый высокий показатель в стране.
1: Советы по образованию различных районов Токио, таких как Минато, Синдзюку, Сибуя, сообщают, что готовы оказывать многоязычную поддержку семьям, желающим записать ребенка в школу. Подробная информация о процедурах и системе обязательного образования Японии доступна на веб-сайте Токийского столичного управления образования на многих языках, включая русский.
0: Конечно, Токио – это столица, где возможностей получить информацию и поддержку довольно много. Но такую работу ведут многие муниципальные органы и государственные организации по всей Японии. Например, в городе Йокогама в префектуре Канагава действует городской информационный центр для иностранных граждан.
1: Он предоставляет разнообразные консультации, включая вопросы образования и социального обеспечения на 12 языках, среди которых есть украинский. Этот центр расположен в комплексе Pacifico Yokohama.
0: Кроме того, в городе также расположены 13 офисов консультационных услуг, известных как Yokohama International Lounges. В этих офисах могут быть доступны переводчики или сотрудники, говорящие на разных языках. Для получения дополнительной информации, включая часы работы, посетите сайт города.
1: Или, предположим, город Джосо в префектуре Ибараки, где сравнительно велико число проживающих иностранцев. Здесь свои консультации предлагает секция по школьным делам Совета по образованию. Сотрудники говорят по-японски, но если вам удобнее говорить на другом языке, вы можете обратиться за услугами перевода.
0: Некоторые администрации открывают тематические сайты для родителей иностранцев. Например, префектура Гумма запустила специальный сайт под названием «Гармония» для поддержки обучения детей иностранных граждан. На сайте представлены видеоролики на 7 языках, объясняющие необходимые процедуры регистрации в школе. Также сайт предоставляет школьному персоналу подробные рекомендации по созданию благоприятной среды для иностранных учеников и по внедрению обучения на японском языке.
1: Еще одна форма информационной поддержки со стороны муниципалитетов – это брифинги для жителей. Например, город Оидзуми в той же префектуре Гумма проводит такие брифинги ежегодно. На них иностранным жителям с детьми рассказывают об обязательном образовании в Японии и процедурах, необходимых для поступления в начальную школу.
0: А город Осака в префектуре Сайтама предлагает курсы японского языка для детей, не владеющих им. Так дети могут изучить основы японского языка и культуры.
1: Кроме того, в разных районах Токио и во многих других префектурах действуют общественные организации, цель которых – помочь иностранным детям влиться в японскую систему образования.
0: Кстати, об одной из таких организаций мы делали выпуск нашей воскресной передачи в прошлом году. Некоммерческая организация «Синайдзюку» в префектуре Канагава помогает детям подтянуть японский язык и другие предметы и просто дает возможность провести время в дружеской атмосфере.
1: Еще один пример – Центр мультикультурного развития Токио, некоммерческая организация, базирующаяся в районе Аракава. Она предоставляет консультации по широкому кругу вопросов образования. Подобную же работу ведет и некоммерческая организация Commons, штаб-квартира которой находится в Ибараки. Она обслуживает жителей всех населенных пунктов этой префектуры. Кроме того, Commons консультирует детей иностранцев по вопросам учебы в средней школе.
0: Конечно, мы рассказали лишь о малой части организаций и усилий, которые призваны помочь иностранцам в Японии без проблем и лишних беспокойств зачислить своих детей в школу. Вы наверняка узнаете больше о такой поддержке в вашем районе, если обратитесь в свой муниципалитет. Мы искренне надеемся, что эта информация поможет не только решить вопрос со школой, но и лучше адаптироваться к жизни в Японии и стать неотъемлемой частью местного сообщества.
1: Очень важно, чтобы все дети ходили в школу, получали образование, общались со сверстниками и изучали язык страны, в которой они живут. Конечно, проживающим в Японии иностранцам, особенно тем, кто приехал не так давно и еще не вполне освоился, может быть непросто разобраться с процедурой записи ребенка в школу. Хотелось бы, чтобы информация о всесторонней поддержке, которую можно получить в этом вопросе, достигла всех семей с детьми школьного возраста.

А сейчас предлагаем послушать музыку. В нашем эфире звучит песня «Нацуга Курю». «Лето придет». Ее исполняет певица Огуро Маки.

0: А в завершении нашей программы мы хотим поделиться с вами еще одним интересным событием из жизни Японии. Если оно покажется вам любопытным, заходите на наш сайт или в приложение и посмотрите видео об этом событии.
1: В районе Хида префектуры Гифу в середине апреля стартовал весенний фестиваль Такаяма, посвященный наступлению нового сезона.
0: Впервые за 9 лет все 12 великолепно украшенных платформ прошли парадом по ночным улицам к восторгу зрителей.
1: Очень красочно и невероятно красиво под цветущей сакурой. Посмотрите!
0: Дорогие друзья, в эфире Радио Японии прозвучал выпуск воскресной передачи. Всего доброго!
1: До свидания!